0: Ответу номер два имеющему, кто уже голос и возможность в колесе кировать. Предоставляю слово товарищу Двойкину.
1: Товарищ!

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое.

0: Ивановской. Она должна быть настоящей, она должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Красный копер и крестинка, она должна быть известной, такой обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, она должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Красный копер и крестинка, она должна быть известной, такой обычной популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Это здесь.

должны быть, как классики. У нас все должно быть, как у классиков.

Музыкальный, изящный, стройный Глинка Чайковский, Римский Корсаков. Вы мелодичный, красивый, звучный Глинка Чайковский, Римский Корсаков. Вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс-теты. Сюиты, сюитыки, сонатки мои, развеселые паркетики, контактки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя, развеселая сонетка, уитка моя. Эх, глинка, малинка, тишинка моя, разгреновая поэмка, сюитка.

всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотрите сюда, смотрите туда.

Минуточку. Еще раз. Великий вождь нас всех учил и беспрестанно говорил. Смотри.